но запада дажд, ибо я тут дым размышлял о том, что мы прожили, а и о том, что нас еще чака. Познам твой лягучий дых, познам все твои имена. Вем, ака си, вем, чему са смеешь, и чего